0: Здит Коля, там ми е одер, потемамо там ле клупи, там ле чебо сте кай чевапчи че едел, то е па то. Я все ясен, че ваше ке занима сам там ле са шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш на